0: ваш приятель. Ако ми недостаеш, само руку да ми даш. Ваш приятель.
1: А ако дойде бивша ми драга, реси ой майко за кучнок врага.
0: Ваш приятель.
2: Тим радио.
3: Тим радио.
4: Hej, godine mlade, hej, godine lude, sva proleća naša sa vama se bude. Devojčice moja, vesela i mila, mladost nam je sada raširio krila.
2: Tim radio.
3: Tim radio.